0: MFM station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.
3: Мы на баре, разрываем дышу. Я до завтра залышу, сапог и тишусь. Я усею тут своих вибраций.